0: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: جهان در کودکی رنگی دیگر داشت. دلم زان سوی هر چیزی خبر داشت. زمستان ها هوا چون برف می زد، ز پشت شیشه با من حرف می زد. نه تنها برف، هر چیزی چو او بود، همیشه با دلم در گفتگو بود. خدایا کودکی را بازگردان، مرا در انتها آغاز گردان.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофон Шахзода Зуирова. Здравствуйте. Приступим к главным событиям. В Таджикистане начала функционировать новая система электронных разрешений Electronic Payment System и централизованная платежная платформа, которая упрощает и переводит в цифровой формат процесс оформления и обмена транспортными разрешениями. Новая система электронных разрешений и централизованная буллинговая платформа, предназначенная для упрощения процедуры выдачи разрешения на международной перевозке, внедрение при поддержке Европейского Союза и правительства Германии. Запуск системы стал важным шагом на пути повышения оперативности, прозрачности и безопасности транспортных услуг. Министры транспорта Таджикистана и Узбекистана официально подписали соглашение об обмене электронными разрешениями Е-Пербит. В первые дни после запуска системы Таджикистан направил в Узбекистан первые 100 электронных разрешений через новый цифровой механизм. Система электронных разрешений и централизованная расчетная платформа были модернизированы в рамках программы развития потенциала Транскаспийского транспортного коридора и финансируемые Европейским Союзом и правительством Германии и реализуемые Германским обществом по международному сотрудничеству ГИЗ. Новая платформа обеспечивает транспортным компаниям безопасную и интегрированную среду для подачи групповых заявок, управления распределением и использования разрешений, а также повышает эффективность и прозрачных финансовых операций. Централизованная система расчетов интегрирована с банковскими системами и сервисами мобильных платежей, обеспечивая онлайн-проверку операций, автоматическую сверку данных и полную финансовую прозрачность благодаря современным механизмам защиты информации. Внедрение новой системы позволило значительно сократить время, необходимое для получения транспортных разрешений, что способствует дальнейшей цифровизации транспортной отрасли и упрощению международных грузоперевозок. На международном фестивале «Открытие двери 2026 Япония» организован уголок Таджикистана. При поддержке посольства Республики Таджикистан в Японии государственные служащие, обслуживающие в Международном университете Япония IUJ по грантовой программе для развития человеческих ресурсов GDS приняли участие в международном фестивале «Открытые двери 2026». Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Японии, в рамках мероприятия был организован национальный уголок Таджикистана, на котором были представлены история, культура страны, вышивка золотом, резьба по дереву и таджикская национальная одежда, а также туристические и инвестиционные возможности, энергетический сектор, водные ресурсы и ледники этой страны.

Российская Федерация может увеличить импорт таджикских абрикосов, так страна заменит армянские поставки, заявил зампред правителя Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Фрукт также будут везти из Турции и Узбекистана, отметил он. Логические схемы уже оптимизированы для переключения между различными поставщиками, рассказал Леонов в беседе с ТАСС. Еще об одном важном событии. Более 200 предпринимателей Таджикистана представят возможности на выставке СОК-2026. Приглашение к участию в международной ярмарке разослали во все страны Центральной Азии, региона России и Белоруссии. Также, несмотря на сложную обстановку, могут прибыть делегаты государств Ближнего Востока, Пакистана, Афганистана, отметили в оргкомитете. Мы намерены демонстрировать экономический потенциал СОКДа и его возможности, как привлекать района для инвестирования, сказал глава местного управления по госимуществу Шарифджон Ахмедов. Республика Таджикистан наращивает геологоразведку. Ружде Энерджи Хайтуа займется оценкой и изучением недр Республики Таджикистан, а также добычей, переработкой лития на территории республики. Соответствующее инвестиционное соглашение представили на заседании Совета Нижней палаты этого парламента. Еще об одном важном событии. Столица Республики Таджикистан, прекрасный город Душанбе, покажет туристический потенциал на летнем фестивале. Масштабное мероприятие, приуроченное к 35-летию независимости Таджикистана, пройдут 22-23 августа на Аврусгоге, сообщили администрации города. Жители гостей столицы ждут выставки продажи изделий народных ремесел, национальных блюд, спортивной и интеллектуальной игры, театральной постановки и даже цирковые представления. А гвоздь программы станет грандиозный шоу-концерт с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады, добавили там. Кроме досугового фестиваля последует и иную цель – привлечь больше туристов и инвесторов для развития Душанбе, а также поддержать частный сектор.

0: Вчера, 1 июня, в Душанбе устроили футбольный фестиваль для самых маленьких. Более 150 мальчиков и девочек поучаствовали в насыщенных спортивных состязаниях в честь Дня защиты детей, сообщает Федерация футбола Таджикистана. Настоящий праздник, устроенный по инициативе женской и детской юношеской лиг Таджикистана, должен привлечь внимание ребят к здоровому образу жизни и этому важному для Республики Таджикистан виду спорта. В СНГ разработают правовое регулирование виртуальной реальности. Документ поможет контролировать создание и функционирование метасивлен, поскольку в этой индустрии пока все еще нет единой юридической терминологии, статуса платформ и норм безопасности, сообщает исполком Содружества. Инициатива охватит широкий спектр от цифровых аватаров и двойников до специфических характеристик самого пространства, бесконечности, непрерывности работы и возможности для оказания этих же услуг. При разработке будут учитываться в том числе опыт цифровизации России, Беларуси и Казахстана. Российская Федерация инвестирует в создание текстильного кластера в Республике Таджикистан. 150 миллионов долларов. Соглашение подписали правительство Республики Таджикистан и компания Российской Федерации БТК Групп, сообщил первый зам главы комитета по инвестициям Фарух Юсуфзода. Поэтапный ввод проекта создат более 11 тысяч постоянных рабочих мест. Республика выделит под наращиванием хлопка не менее 15 тысяч гектаров земли с инфраструктурой, из них почти 6,9 тысяч до 31 августа, передает газета «Саду и Марту». Читайте больше о событиях дня в нашем телеграм-канале. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бози накунад зингор. Хобака шават душвор, таб кунад ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двуздах сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав, Дардро Рафгарда, Ильтихобу Табро, Нобуд Месозад, Суспензии Пардифен Беби и Пардифен Китсро, Аздору Хонао, Дастраскунит, Ихтимоли Махдудьяти Истифода Дорад, Хаблан, Буддухтур Маслихаткунит.
9: Ойо Дард Баназикони Шумо, Нурохати Эйджот Мекунат. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارید شده درد را سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
10: شما سلفا شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند شربت برمیسال سلفا را رف نفس کشی را آزاد خوشکی گلو را برطرف می کند خودی آنه که سلفا نبود خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال

0: Дорогие радиослушатели, после выпуска новостей и одной песни давайте уже узнаем, какой будет погода сегодня за окном республики. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременной дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможно гроза. Ветер западно 5-10 метров в секунду. Температура по ночью 9-14 градусов тепла, местами до 16-18. В Сагдийской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западно 5-10 метров в секунду, при грозе усиления до 13-18 метров в секунду. В Хатлонской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе усиление до 13-18 метров в секунду, мгла. В районах республиканского подчинения переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западно 5-10 метров в секунду, при грозе усиление до 13-18 метров в секунду. Ну и, наконец, столица Республики Таджикистан в прекрасном городе Душанбе. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду, при грозе усиление до 8-13 мгла. Температура ночью 20-22 градуса тепла, днем 29-31. Желаем вам прекрасного настроения в любую погоду.
1: Я почти погиб той зимой, я почти пропал.

той зимой я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас с тобой. Я почти погиб. Отказали тормоза, и я несусь по отвесному склону широко открытыми глазами. Мои руки связаны за спиной, колени в осколках вместо икон, рамы выбитых взрывной волной окон. Ты накрутила на палец свой белокурый локон. Мадонна, Мадонна, прошу, прими мою исповедь. Нет сил, чтобы выстоять, нет сил, чтобы выстрелить. Рана ноет, рана скулит, рана воет загнанным раненым зверем. Умоляю, утоли мою боль, напои меня своим отравленным зельем. И тогда ты снова увидишь во мне монстра злобного гения. Но я хочу лишь остановить тебя, это мгновение. Ночь не ночь, черная магия. Это не стихи в письме, на бумаге я. Вернее, то, что осталось от меня и от моих чувств к тебе. Почти ничего, но это малость больше, чем от горечи я задыхаюсь, словно от удушливой астмы. И ты там, в белой фате, но меня не позвали на этот праздник. Я не знаю, кто написал этот стрёмный сценарий для нас с тобой. Такой расклад теперь, из сердца вон, из глаз долой. Дым под потолком, я пью вискарь четвертый день. И то, что было, кануло камнем на дно. И теперь круги я почти погиб той зимой. Я почти про.

той зимой я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас с тобой. Я почти погиб. Должна все вернуть мне, ты должна все вернуть мне. Ты должна все вернуть мне, слышишь себя, должна вернуть мне. Я к тебе бы спустился, побежал, но не выйти из комы. Этот пятый этаж, я под замком, я прикован и сколот. Ты должна быть со мной до конца, все утерпеть. Я в тюрьме, воет ветер, все теперь. Обмани меня, что вернешься, хотя бы кинь кость. Ты должна, и я жду, поджав хвост, верный пес Котико. Третий месяц плюю в потолок, ты смогла научить меня, это страшный урок. Я не чувствую урок, не чувствую ног, и, наверное, мертв. Ты должна позвонить, ты должна намекнуть, попросить подождать, и я подожду. Я жду, я распят, я лежу, я не спал, и болезнь вворачивает меня, ногу шуруп слышит. Ты должна быть со мной, ведь эта сделка между нами была подписана кровью. Кабалой назови ее долговым обязательством или любовью. И, взяв меня за горло, боль говорит, такова оплата за гонор. Несчастная гордость. Я погиб той зимой, я почти пропал.

той зимой я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас с тобой. Я почти погиб.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки, это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были тени, обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофона Шахзода Зуирова. Для Республики Таджикистан энергетический переход является не только частью глобального климатической повестки дня, но и важным условием национального развития, укрепления энергетической безопасности, промышленного развития и повышения уровня жизни населения. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Министерского диалога по содействию энергетическому переходу на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии, международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, отметил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Шариф Махмад Зуда. По данным министерства, пленарное заседание состоялось в рамках Бакинского энергетического форума. Отмечено, что примерно 95% электроэнергии Таджикистана вырабатывается благодаря гидроэлектростанциям, что делает страну одним из мировых лидеров в производстве зеленой энергетики. Заместитель министра подчеркнул, что изменение климата, таяние ледников, сезонные изменения речного стока и растущий спрос на электроэнергию создали необходимость диверсификации энергетического баланса, модернизации инфраструктуры и развития других возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фурод миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: Душанбе. Ваш наилучший и разумный выбор в информационном пространстве нашей любимой отчизны.
1: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
2: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Северо-Казахстанской области стартовал пчеловодческий сезон. В Беларуси запустили новое мобильное приложение для пожилых людей. А также новости из Кыргызстана и Армении прямо сейчас.
1: Кыргызстан.
2: В Кыргызстане по указу президента Садыра Жапарова о Дне национальной чистоты по всей стране прошли субботники. Сотрудники национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане также отправились на уборку одной из природных зон. Активное участие принимала и наш корреспондент Айгерим Абазбекова.
3: Небольшой коллектив национального филиала телерадиокомпании «Мир» в Кыргызстане отправился в одну из популярных зон отдыха. Сюда туристы приезжают круглый год. И сегодня под прицелом команды не новости, а мусор, рассказывает корреспондент телеканала Аделет Исаков.
4: Мы стараемся собирать весь мусор, который есть здесь, не пропуская ни одного. Главная цель – сделать чище нашу природу, чтобы отдыхающим и туристам было приятно отдыхать и наслаждаться нашей природой. Ведь самое главное – это чистота. И, как говорится, чистота начинается с нас. И самое главное – если мы будем чистыми, то и весь наш Кыргызстан будет самым чистым.
3: Коллектив распределился по всему зеленому склону. Все так активно включились в работу, что найти коллег для съемок оказалось непросто. Удалось поймать для интервью Аселю Сенову, которая решила полюбоваться горными пейзажами.
5: Такая прекрасная возможность поработать, чтобы потом хорошенько отдохнуть. И виды потрясающие. Сегодня погода нам благоволит, солнце светит. Вот. И такой тимбилдинг для нашей команды телеканала «Мир».
3: Субботник с подъемами и спусками стал отличной физической нагрузкой для тех, кто обычно работает в офисе. К тому же команда была приятно удивлена. Мусора оказалось немного, делится шеф-редактор радио Алексей Калинин.
6: Ну, вот все, что мне удалось собрать за час. На самом деле здесь совсем немного мусора. Из необычного, пожалуй, только труба металлическая, все остальное бытовые отходы, есть металл. Причем я заметил, много сладкоежек здесь гуляет, потому что много отверток из-под конфет, какие-то печенья.
3: Мусор убран, и все собираются в назначенном месте, чтобы оценить результат совместной работы.
1: Казахстан.
2: В Северо-Казахстанской области стартовал пчеловодческий сезон. В этом году пасечники делают ставку на развитие собственного поголовья и современные технологии содержания пчел. На одной из пасек побывала Анна Куликова.
7: Пасеку на окраине Петропавловска собрали всего за два часа. 30 ульев привезли из России. В каждый подсадили молодую необлетанную пчеломатку. Сейчас главное, чтобы она прижилась с другими пчелами. Развивать местную селекцию начали из-за климата. До 80% привозных пчел с юга страны не переживают долгую зиму. Это затратные для самих хозяйств и с точки зрения логистики. Поэтому здесь разводят карпатку, породу, адаптированную к северным условиям, отмечает пчеловод Дмитрий Степура.
8: У нас безоблетный период порядка 7 месяцев. У нас достаточно жаркое лето, короткое лето. Весна у нас тоже с проказами заморозками. Поэтому вот наши пчелы, они лучше приспособлены к нашим климатическим условиям. По количеству меда, который они приносят, да, если семьи призимовали хорошо, конечно, они принесут намного больше тех семей, которые были куплены в виде пчелопакетов.
7: Первую партию маточного поголовья на пасеке уже вывели. Сейчас для развития пчел условия благоприятные. Пойма реки Есиль, обилие разнотравья. Цветут ива, одуванчики, яблоня. Еще одно направление – мобильные модульные пасеки. Такие конструкции позволяют быстро перевозить ульи к медоносным полям. С одной такой пасеки собирают до 5 тонн меда, рассказывает председатель Ассоциации пчеловодов Северо-Казахстанской области Олег Гаврилов.
9: Подсолнух, вот такие пасеки у нас разъезжаются по области и упрощает работу пчеловода, так как если пчел поднимать каждый раз, это очень затрудняет работу пчеловода. Сейчас животноводство развивается в области. Очень много стали сеять из парцета, дойника, потом рапса, подсолнуха. Как раз это такие медоносы в нашей области, которые дают объемы меда и качество меда хорошее.
7: В прошлом году в регионе собрали 400 тонн меда. В этом сезоне рассчитывают получить больше. Продукцию реализуют пока на внутреннем рынке. Были попытки экспорта в Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Но затраты на логистику и низкие цены на сладкий товар не оправдали ожиданий пчеловодов.
1: Беларусь.
2: В Беларуси запустили новое мобильное приложение «Я окей». Его разработали специально для живущих отдельно пожилых людей. Они могут внести сведения о своем самочувствии для спокойствия родственников. Ноу-хау опробовала и Татьяна Морозова.
10: Принцип работы приложения прост. Один человек отслеживает состояние другого. Для этого два аккаунта связываются. Если все хорошо, пользователь должен нажать одну единственную кнопку. А если по каким-то причинам он не отметится, приложение отправит тревожный сигнал родным. Разработка подходит не только пенсионерам. Екатерине Горбачевой всего 40 лет, но женщина разработку оценила. Теперь использует ее для связи с сыном. Работает медиком и на сменах часто не до звонков по телефону.
11: А так аккуратненько телефон достал, уведомление. Если его нет, значит все хорошо. Ну и то же самое и опять-таки сын-студент, опять-таки свои дела. То есть это не надо звонить, может быть, там каждый день мама на телефоне, не очень удобно бывает. А так тихонечко между собой обменялись, как говорится, вот этими человеческим теплом, да. Поэтому для нас, ну, так актуально.
10: Андрей, сын Екатерины Горбачевой, часто приезжает на дачу за город. И даже там, в лесу, приложение работает исправно и отправляет сигналы. Один клик, и мама знает, с ее ребенком все в порядке.
12: Звонить сложнее. Ну, там можно дозвониться, но просто не очень хорошо слышно. Ну, это неудобно просто. Ну, и деньги также уходят на звонок. А вот если просто уведомление прислали, то намного проще. Быстрее, современнее.
10: Разработчики рассчитывают, главная целевая аудитория продукта – пожилые люди, особенно те, кто живет один. С учетом этого сделан интерфейс. Он интуитивно понятный, рассказывает основатель проекта приложения «Я окей» Марина Возмитель.
13: Два раза в день приложение нам напоминает, как будильник, о том, что вам необходимо нажать простую кнопку. Кнопка во весь экран, мы ее нажимаем, и приложение до вечера нас не беспокоит. Хотели заложить в это приложение положительный смысл. То есть не все плохо, а я ок.
10: Белорусское приложение «Я окей» уже скачали 500 пользователей, и это за несколько недель работы. Установить на смартфон и использовать его можно не только в самой стране, но и за рубежом.
1: Армения.
2: Новую экспозицию в историко-культурном музее-заповеднике Армении посвятили роли женщины в традиционном рукоделии. На выставке под названием «Она» побывала Лилит Мадунс.
14: Экспозиция выстроена как полный цикл традиционного женского ремесла – от сырья до готового изделия. Сначала шерсть вручную вычесывали и подготавливали к работе. Затем с помощью прялки и веретена превращали ее в нить. После этого на ткацком станке создавали ковры с орнаментами, рассказывает организатор выставок службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Наре Никогосян.
15: Мы хотели показать сами инструменты ручного труда, которые хранятся в наших фондах. Особенно интересно это может быть молодому поколению, выросшему в эпоху технологий, часто даже не представляющему, как раньше без фабричного производства получали нить и создавали ткани и кружева. Поэтому выставка носит еще и познавательный характер.
14: Идея выставки родилась из желания продемонстрировать кружевные вышитые изделия 20 века, хранящиеся в фондах. Однако в ходе подготовки стало ясно, что коллекция значительно богаче. Особое внимание кураторы уделили воссозданию атмосферы прошлого, опираясь на архивные фотографии женщин за ручным трудом. По словам посетительницы выставки Элизы Саакян, с помощью искусственного интеллекта эти изображения оживают, усиливая эффект погружения в эпоху.
16: Это, конечно, лишь малая часть нашего культурного наследия. Армянская женщина – удивительный творец. Если сильна мать, сильна и семья, сильна страна. И эта выставка еще раз напоминает, насколько важно сохранять и передавать культуру следующим поколениям.
14: Организаторы уверены, что экспозиция вызовет интерес не только у любителей истории и этнографии, но и у молодежи, которая сегодня все реже соприкасается с традициями ручного труда. Выставка будет доступна для посещения в течение 2 месяцев.
1: Казахстан.
2: Космическое имя и президентская фамилия. В Алматинской области живет человек, чей паспорт удивляет даже бывалых госслужащих. Правда ли, что у Меркурия Такаева вся жизнь связана с космосом, узнала Тамара Зарипова.
17: Это действительно так. Когда вся семья в сборе, дома у Меркурия Токаева своя солнечная система. Отца зовут Марс, брата Юпитер, а сестру Венера. Космические имена детям подарил отец. В школе к такой астрономии привыкли быстро, а вот преподаватели в университете не верили. Как и новые знакомые сейчас. Каждому нужны железные доказательства, говорит житель Алматинской области Меркурий Токаев.
18: Я лично своего тезку еще не встретил. Хотя, скорее всего, есть. Ты говоришь, Меркурий Марсович, ну ты что? Я тогда Венера, там еще что-нибудь такое, я там Сатурн или там
19: что вы меня обманываете? Удостоверение всегда с собой. И всегда говоришь, вот можете познакомиться, пожалуйста.
17: Еще один шаг к удивлению связан с фамилией и появился, когда Казахстан возглавил Касым-Жомарт Токаев. Меркурий президенту не родственник. В политику не пошел, к звездам не полетел, хоть космос и пленит. Работает в IT. Зато пустой участок у дома буквально терраформировал.
19: На одном дереве у нас разные сорта сливы. Это вот сорт Стэнли называется, она вот черная, и плоды у нее овальные, такие удлиненные. А здесь, допустим, сорт на 100 часан. Она желтая, и плоды у нее кругленькие. Здесь у меня еще абрикос рос, но он пострадал из-за зимних заморозков.
17: Капризная погода и разреженный воздух вершин не пугают. Он покорил больше 20 пиков, хотя альпинизмом увлекся чуть больше года назад. Проверку на прочность прошел на первом же восхождении, вспоминает Меркурий Токаев.
19: Когда мы выходили, была хорошая погода. Потом поднялся туман, на вершине началась гроза. А в горах гроза опасна, потому что у нас горы, как бы, там много металла, и она притягивает молнию. Чуть ли не бегом убегали с горы, с вершины. Начался снег, а когда уже еще ниже спустились, там уже прям ливень такой. И как бы, как наш руководитель говорит, вы прошли боевое крещение.
17: Домашних вершин уже мало. На очереди мраморная стена, пик Юхина в Кыргызстане и знаменитый Эльбрус. Восхождение и тренировки каждые выходные. Меркурий мечтает по-крупному. Взять Эверест, уверен, и эта высота ему покорится.
2: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
1: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» у микрофона Шахзода Зоирова. Начинаем с главных событий. Республике Таджикистан энергетический переход является не только частью глобальной климатической повестки дня, но и важным условием национального развития, укрепления энергетической безопасности, промышленного развития и повышения уровня жизни населения. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Министерского диалога по содействию энергетическому переходу на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, отметил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Шариф Махматзода. Ректор Бухтарского государственного университета имени Нусира Хусрава Махмадали Курбунзода принял участие в информационной сессии международного рейтинга UI Green Metric World University Rankings, которая состоялась в онлайн-формате. Мероприятие было организовано по инициативе Министерства образования и науки Республики Таджикистан совместно с Международным университетом туризма и предпринимательства Таджикистана и объединило руководителей и представителей высших учебных заведений страны для обсуждения актуальных вопросов внедрения принципов устойчивого развития в систему высшего образования. В ходе сессии представители UA Green Metric ознакомили участников с обновленной методологией рейтинга на 2026 годы, порядком представления данных, критериями оценки деятельности университетов, а также современными подходами повышения устойчивости, энергоэффективности и социальной ответственности. Было отмечено, что участие таджикских вузов международных рейтингов способствует повышению качества образования, развитию научно-исследовательской деятельности, укреплению международного сотрудничества и продвижению национальной системы высшего образования на мировой арене.

0: Душанбе покажет туристический потенциал на летнем фестивале. Масштабное мероприятие, приуроченное к 35-летию независимости Таджикистана, пройдут 22 и 23 августа в Наурус-Гохе, сообщили в администрации города. Жители и гостей столицы ждут выставки и продажи изделий народных ремесел, национальных блюд, спортивные и интеллектуальные игры, театральные постановки и даже цирковые представления. А гвоздем программы станет грандиозный шоу-концерт с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады, добавили там. Кроме досуговой, фестиваль преследует и иную цель – привлечь больше туристов и инвесторов для развития Душанбе, а также поддержать частный сектор. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سلفا شدید و آن نتنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفا را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Национальном музее Таджикистана проходит выставка работ известного художника Сухроба Курбанова. Репортаж нашего корреспондента Ирины Умаровой.
1: Коллеги и уважаемые слушатели радиостанции «Садовая Душанбе», с 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана можно увидеть произведение Сухроба Курбанова, художника, чье имя известно далеко за пределами страны. Торжественное открытие выставки привлекло множество гостей, среди которых были и зарубежные ценители искусства. И это неудивительно. Сухроб Курбанов – народный художник Таджикистана, почетный член Российской академии художеств и Академии художеств других стран. За 30 лет работы Курбанов возглавлял Союз художников Таджикистана, в том числе в период независимости нашей страны. Он внес огромный вклад в развитие национального изобразительного искусства, подготовку молодых специалистов и продвижение

Сухруб Курбанов ушел из жизни ровно 10 лет назад, не дожив 2 месяцев до своего 70-летия. Но его наследие продолжает вдохновлять. На церемонии открытия выступили официальные лица. Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатарион, заместитель министра иностранных дел Каландар Идибек, заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода. И все они отметили заслуги художника. Ветеран таджикской дипломатии Рашид Алимов поделился своими впечатлениями. Он сказал, что работая долгие годы в зарубежных странах, он не раз слышал от известных людей, а после знакомства с картинами Сухроба Курбанова, что это художник мирового уровня. Он сказал, что важно ведь не количество экспозиций мастера кисти, а то, что и после его ухода вечность люди продолжают смотреть на мир именно его глазами. Напомню, что организаторы выставки – это Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство культуры Таджикистана и Национальная комиссия Таджикистана по делам ЮНЕСКО. Поспешите, друзья, посетить выставку. Напомню, она проходит в Национальном музее и продлится до 5 июня. Это был репортаж о выставке Сухроба Курбанова. Я, Ирина Умарова, прощаюсь с вами до следующего выхода в прямой эфир. Следите за нашими новостями и оставайтесь вместе с нами на радио Садоя Душамбе. Это волна 102.2 FM.

каждом народе, в каждой культуре есть истории, которые прошли через века и до сих пор волнуют воображение. Но как часто эти истории оказываются лишь плодом фантазии? А что, если они скрывают в себе частицу реальности? В рубрике «Мифы и реальность» мы будем разбирать самые популярные мифы, легенды и теории. Мы проверим, что скрывается за рассказами, какие факты подтверждают или опровергают их и как они влияют на наше восприятие мира. Миф об Атлантиде. Реальность или фантазия? Миф об Атлантиде – это, пожалуй, одна из самых загадочных и обсуждаемых историй, пришедших к нам из древности. Атлантида – огромный и процветающий континент, который, согласно легенде, был поглощен море за одну ночь. Но как часто мифы и легенды скрывают за собой зерно истины? Давайте разберемся. Легенда об Атлантиде была впервые изложена философом Платоном в его диалоге «Тимей», написанных до нашей эры. Платон описывает Атлантиду как могущественную цивилизацию, которая существовала за 9000 лет до его времени. Атланты, жители этого континента, были описаны как великие строители, мастера мореплавания, обладатели технологий, которые превосходили знания того времени. Однако в какой-то момент Атлантида оказалась на грани уничтожения. Вследствие войны с другими народами Атлантида была уничтожена природной катастрофой, могучим землетрясением и последующим затоплением. Вся цивилизация исчезла, и континент поглотил океан. Есть несколько теорий о том, что стояло за мифом Платона. Некоторые ученые считают, что Атлантида – это просто история, созданная для того, чтобы подчеркнуть важность моральных и философских уроков. Платон использует этот миф как метафору, чтобы продемонстрировать, как человеческие пороки, такие как гордыня и жадность, могут привести к гибели великих цивилизаций. С другой стороны, существует теория, согласно которым Атлантида могла быть реальным местом. Одной из популярных гипотез является предположение, что Платон описывал реальные события, но искажал деталями. Некоторые исследователи утверждают, что Атлантида могла находиться вблизи современной Тартезии или даже на Канарских островах. Современные археологи и геологи, хотя и не нашли четких доказательств существования Атлантиды, все же продолжают исследовать различные гипотезы. Одной из популярных теорий является теория о том, что Атлантида могла быть связана с вулканической катастрофой, похожей на взрыв вулкана Тера на территории современного Эгейского моря. Вулканическая активность древности действительно могла привести к поглощению целых островов и континентов. Другие ученые указывают на возможность существования Атлантиды в Карибском регионе, подводные исследования которого выявили множество неопознанных структур и формаций, которые могут быть искусственными. Однако ни одна из этих теорий до сих пор не получила подтверждения. Миф об Атлантиде продолжает будоражить воображение людей, потому что он затрагивает универсальные темы – знание, великое богатство, судьба цивилизации. Возможно, мы никогда не найдем доказательства существования Атлантиды, но ее история продолжает оставаться мощным символом человеческой надежды и трагедии. Миф об Атлантиде, несмотря на отсутствие четких доказательств ее реальности, остается частью культурного наследия человечества. Он вдохновляет ученых и исследователей на поиски новых тайн, а также напоминает нам о том, что даже самые могущественные цивилизации могут исчезнуть, если не научатся сохранять свои ценности и уважение к природе.

0: Золотая музыка на 102 и 2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофона Шахзода Зуирова. Более 200 предпринимателей Таджикистана представят возможности на выставке СУК-2026. Приглашение к участию в международной ярмарке разослали во все страны Центральной Азии, региона России и Беларуси, сообщили администрации области. Также, несмотря на сложную обстановку, могут прибыть делегаты государств Ближнего Востока, Пакистана и Афганистана, отметили в оргкомитете. Мы намерены демонстрировать экономический потенциал СУКДа и его возможности, как привлекать района для инвестирования, сказал глава местного управления по госимуществу Шарифджон Ахмедов. Россия может увеличить импорт таджикских абрикосов. Так страна заменит ариманские поставки, заявил зампред правления Роспродсоюза Дмитрий Леонид. Фрукт также будут ввести из Турции и Узбекистана, отметил он. Логические схемы уже оптимизированы для переключения между различными поставщиками, рассказал Леонов в беседе «Стас». Это были важные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: Это голос, зовущий за собой. Это голос, пульсирующий в ритме твоего города. Это голос, дарящий мир и любовь. Это голос Душанбе. Это голос Садой Душанбе.

Есть поэты, чьи слова живут веками, не теряя своей силы и глубины. Омар Хайям – один из них. Его рабаи просты на первый взгляд, но за их краткостью скрываются размышления о самых важных вопросах человеческой жизни. Что такое счастье? В чем смысл существования? Можно ли победить судьбу и как относиться к неизбежности времени? Хайям не был только поэтом. Он был великим ученым, математиком и философом. И его стихи несут в себе логику, ясность мысли и одновременно глубокую эмоциональность. В его строках есть мудрость, ирония, смирение перед неизбежным и призыв наслаждаться каждым мгновением. Почему спустя почти 1000 лет его рубаи продолжают вдохновлять миллионы людей? Давайте разберемся, какие философские идеи заложены в этих коротких, но вечных стихах. Омар Хайям – великий персидский поэт, философ, математик и астроном. Его рубаи – это не просто стихи, а глубокое размышление о жизни, судьбе, любви и смысле бытия. Лаконичной формой он выражал мудрые идеи, доступные каждому, но содержащие в себе бесконечную глубину. Рубаи Омара Хайяма – это не просто поэзия, а философия, выраженная в предельно лаконичной форме. В этих коротких рубаи заложены глубокое размышление о жизни, смерти, судьбе, истине, любви и радости бытия. Несмотря на то, что Хайям жил в X-XI веке, его мысли остаются актуальными и сегодня. Одной из главных тем рубаи является осознание того, что время неумолимо, а жизнь проходит слишком быстро. Но Хайям не просто констатирует эту мысль. Он призывает не тратить время на сожаления и страхи, а радоваться каждому мгновению. Не ситуй на жизнь, она мимолетна, как розы цветения, как вспышка огня. Сегодня, смеясь, упивайся весельем, а завтра, быть может, не будет тебя. Эти строки напоминают нам о ценности настоящего момента. Вместо того, чтобы думать о прошлом или тревожиться о будущем, Хайям предлагает жить здесь и сейчас. Хайям часто размышляет о роли судьбы в жизни человека. Одни его рубаи говорят о том, что все неопределенно, и бороться с этим бесполезно. Но в других он как будто спорит сам с собой, подчеркивая важность личного выбора. Мы сами творцы всех своих неудач. Судьбы нашей нить не подарок, а мяч. Небесный плотворный лишь узор вышивает, но выбор узора в руках у судач. Такой дуализм показывает, что Хайям не дает однозначных ответов. Он оставляет каждому человеку право самому решать и во что верить. Хайям был свободомыслящим человеком, который не принимал слепого следования традициям и религиозным догмам. Его рубаи звучат скептицизм по отношению к тем, кто утверждает, что означает абсолютную истину. «Смешон мудрец, что твердит без конца. Я истину знаю, мне все объяснится. Но если ты знаешь, каков этот мир, то что же страшает тебя темнота?» Эти строки показывают сомнения Хайяма в догматическом представлении о загробной жизни. Он призывает думать самостоятельно, а не следовательно чужим утверждениям. Тема любви и рубаи Хайяма всегда двояка. С одной стороны, он восхваляет красоту и страсть, а с другой осознает, что любовь мимолетна, а в конечном итоге человек остается один. «Ты свет в моем сердце, ты песня весна». Но как лепесток ты исчезнешь, увы, люби, но не верь, что любовь вечна. Как ветер уносит цветы, так и мы. Любовь у Хайяма – это прекрасное, но временное чувство. Он учит наслаждаться ею, но не строить иллюзий о ее бесконечности. А
Омар Хайям, возможно, и не давал четких ответов на вопросы, которые веками мучили человечество, но он дал нам нечто гораздо более ценное – способ задуматься и воспринимать мир не как набор заученных истин, а как загадку, которой нужно подходить с открытым сердцем и без страха. Его рубаи – это словно зеркало, в которых каждый может увидеть отражение своих собственных мыслей, страхов и желаний. В каждой строке Хайяма скрыта магия простоты, которая на первый взгляд может показаться легкомысленной, но в действительности она требует от нас мудрости, чтобы понять ее глубину. Поэт не предлагает готовых решений, а скорее приглашает к диалогу с самим собой, с миром и с временем, который ускользает как песок сквозь пальцы. Он как философ на перекрестке времен, который с легкостью шагает между бурей и покоем, между радостью и горем, и тем самым учит нас быть живым в каждый момент своей жизни. Так что, может быть, ответ, который Хайям дает нам, вовсе не в словах, а в том, чтобы жить, любить, не бояться и с благодарностью принимать все, что дает этот мир.

Что ж, продолжим. Напомним, что в прошлый раз в рубрике «Размышления» мы говорили про дисциплину. Было подчеркнуто, что эффект помидора – один из наиболее лучших техник для развития дисциплины. Так что в сегодняшнем эфире поговорим о нем. Эффект помидора или техника помодоро – что это такое и как его поставить себе на службу? Как взяться за дело и начать работать? Как перестать откладывать на потом то, что должно было быть сделано еще вчера? Как, в принципе, сделать хоть что-то из того массива задач, что стоит на повестке дня? Сегодня рассмотрим один из наиболее эффективных вариантов решения всех вышеперечисленных задач и расскажем, что такое эффект помидора простыми словами. Техника помидора – это эксклюзивная наработка итальянского студента Франческо Чирилло, искавшего пути увеличения эффективности организации учебного процесса. Интересно, кстати, что Франческо вовсе не страдал прокрастинацией. Наоборот, он уделял учебе много времени и все равно в канун сессии понимал, что не готов к экзаменам. И вот открытый им эффект помидора помог ему верно распределить время, усилия и повысить их активность. В чем суть техники помидора? Для того, чтобы достичь эффекта помидора и научиться распределять время, нужно запустить таймер на 25 минут и в течение этого времени не отвлекаться от поставленной задачи, будь то учеба, работа или занятие фитнесом, к которым вы никак не можете приступить. По истечению 25 минут вы отдыхаете 5 минут и запускаете таймер по новой еще на 25 минут. Каждый такой цикл и будет один помидор, названный так, потому что у Франческо был таймер в виде помидора. Таким образом, получаем следующую формулу. 25 минут работы плюс 5 минут отдыха равняется одному помидору. После каждых 4 помидоров, то есть каждые 2 часа, следует делать перерыв на 15 минут или дольше, смотря по своему настроению и потребности в отдыхе. Так выглядит классическая версия предложения Франческо Чирилло, который был на тот момент студентом и мог планировать свое свободное от посещения университета время на свое усмотрение. Простой арифметический подсчет показывает, что стандартный 8-часовой рабочий день вмещает 14 помидоров вместе с паузами между блоками в 4 помидора. Конечно, график работы среднестатистического офиса выглядит иначе, и вместить в него эту схему точь-в-точь не получится. Да это и не нужно. Блоки помидоры определенной продолжительностью – это не самоцель, а средство достижения цели с максимальной эффективностью. Итак, как же использовать технику помидора для того, чтобы получить эффект помидора в виде более рационального использования времени, когда за меньший отрезок можно успеть сделать гораздо больше, чем обычно? Давайте посмотрим. Франческо Чирилло изобрел свою технику в конце 80-х годов 20 века, когда был совсем иной темп жизни и другие вызовы. Сегодня таймер можно запустить в любой модели смартфона и не отвлекаться от раздражающего тыканья механического устройства, альтернативы которому в 80-е годы просто не было. Правда, фанаты помидора и в этом видят положительный момент, полагая, что звуковой фон не даст отвлечься и расслабиться. Но тут сколько людей, столько и мнений. Аналогичная картина наблюдается и в отношении самой техники помидора. Этой технике посвящено бесчисленное множество публикаций, и каждый автор находит в ней какие-то свои нюансы. Однако большинство авторов сходится во мнении, что использовать эффект помидора нужно гибко, адаптируя его под свои обязательства. Возможно, кому-то более удобны отрезки активности длительностью 20 минут, а кому-то 30. Или привычные со школьной скамьи 45 минут. Тем более, что правила использования помидора оставляют простор для творчества. Да и в самих правилах люди, знакомые с тайм-менеджментом, увидят немало отсылок к самым разным приемам управления времени. Правила помидора.
Составить список дел – это даст четкое понимание, чем именно вы будете заниматься в течение дня и для чего вам нужны помидоры. Разделить рабочий день на помидоры. Некоторые задачи требуют заведомо больше времени, чем 25 минут, а с какими-то можно управиться в минут за 15-20. Разделить большие задачи на более мелкие, то, что займет час-полтора вашего времени, сразу распределить на 2-3 помидора. Объединить мелкие задачи в один блок. Не стоит отвлекаться каждые 5-7 минут, если некоторые дела не требуют много времени, а стоит скомпоновать их так, чтобы вместить в один помидор. Остановить таймер, если вы вынуждены отвлечься. Звонок ключевого клиента и срочные совещания у руководства являются достаточным основанием для того, чтобы прервать текущий помидор. Продолжать работу, если вы не успели завершить задачу чуть раньше, чем истекло время помидора. Лучше еще раз перепроверить ошибки, кои часто возникают, когда возрастает темп работы. Если же у вас все в порядке, можете начинать думать над следующей задачей и следующим помидором. И, конечно, важно помнить про перерывы и давать себе время на отдых. В оригинальной версии, напомним, рекомендуется делать 5 минут паузы через каждые 25 минут, а через каждые пару часов отдыхать на 15 минут или дольше. В офисе с фиксированным обеденным перерывом с 13 до 14 часов есть смысл сразу спланировать рабочие помидоры таким образом, чтобы завершить их до официального обеденного перерыва. К слову, обеденный перерыв можно разделить на помидоры аналогичным образом. Например, 25 минут выделить на прием пищи, а еще 25 минут на пешую прогулку или какие-то свои дела. Допустим, зайти в банк, магазин, на почту. Это опять же все очень индивидуально. Если лично вы можете нормально расслабиться и отдохнуть только тогда, когда не следите за каждой минутой времени, ничего не планируйте и отдыхайте в свое удовольствие. Есть и еще один момент. Обед – отличное время и отличная возможность для укрепления неформальных связей с коллегами, партнерами и заказчиками. Если у вас деловая встреча, забудьте про эффект помидора на это время и выключите свой внутренний таймер. Сосредоточьтесь на своем собеседнике, ведь личное общение – это едва ли не самое главное, что может привести вас к успеху в бизнесе, поэтому тут приоритет однозначный. Сам Франческо в своей базовой версии техники помидора считал, что отвлекаться не следует вовсе. Однако мы помним, что он на тот момент был студентом и мог себе позволить распоряжаться своим временем на свое усмотрение. Стоит уделить внимание и другим аспектам, когда лучше отойти от шаблонов и адаптировать технику под свои запросы. Те, кто увлекается чтением деловой литературы, многократно встречали совет самые сложные задачи решать с утра, а все, что попроще, отложить на после обеда. Большинство людей и в самом деле более продуктивны утром. Однако, если вы хроническая сова, ложитесь спать поздно, а с утра традиционно плохо соображаете и норовите вместо сливок добавить в кофе майонез, формируйте помидоры под свои личные график продуктивности. Совам следует планировать на утро помидоры покороче и дела попроще, а когда получится войти в ритм, тогда уже браться за сложные задачи. При правильном использовании и творческом подходе техника помидора дает потрясающий эффект экономии времени и высокой продуктивности. Давайте поговорим о преимуществах помидора поподробнее. Итак, чем же хороша техника помидора? Как минимум тем, что видите свет в конце тоннеля и знаете, что после предпринятых усилий совсем скоро сможете отдохнуть. Да и в принципе всегда проще начать что-то делать, когда вы знаете, что что-то продлится всего 25 минут, а потом можно будет пересмотреть и перепланировать последующие помидоры. И это еще не все. Здесь у нас топ-7 положительных сторон эффекта помидора. Поддерживает решимость в достижении целей. Мотивирует продолжать работу. Делает более понятным и осязаемым предстоящий объем работ. Повышает эффективность использования времени как на работу, так и на отдых. Помогает концентрировать внимание и усилия на поставленной задаче
и не распыляться. Формирует понимание, что и зачем вы делаете здесь и сейчас. Дает возможность гибкого планирования. По поводу гибкого планирования заметим, что техника помидора и философия Агил идут рука об руку. Наиболее яркие примеры применения эффекта помидора можно найти именно там, где философия Агил – это философия бизнеса. Эффект помидора широко используют. Например, соотечественники Франческо Чирилло, итальянские программисты, занятые так называемым экстремальным программированием. Под экстремальным программированием подразумевается экстремально высокое качество конечного продукта, которое достигается за счет внедрения нескольких базовых принципов, отличных от работы большинства компаний. В частности, экстремальное программирование предполагает непрерывную интеграцию, когда участники процесса постоянно координируют свои действия и контролирует, насколько конкретно взаимодействуют между собой уже готовые модули, нет ли там ошибок, дублирования одних и тех же функций в разных модулях. Разумеется, для этого удобнее планировать работу частям по 25 или чуть больше минут, чередуя индивидуальную работу и общую командную интеграцию. За короткий отрезок времени вряд ли возможно сделать много ошибок. И если вдруг что-то начнет работать некорректно, будет сразу понятно, где искать ошибку. В той части кода, которая написана за последние 25 минут. Это, согласитесь, всегда быстрее и легче, чем перелопатить все, что было сделано за последний месяц. На самом деле, примеры эффекта помидора можно найти в разных сферах, в частности, в спорте. Так многие спортсмены знакомы с таким понятием, как круговая тренировка и интервальная тренировка. Так вот, круги и интервалы вполне можно рассматривать как помидоры. Спортсмен знает, что ему, к примеру, нужно пройти один круг упражнений на мышцы ног, спины, брюшного пресса и рук, а потом будет отдых или, допустим, интервальный. Тренировка. Там чередуются блоки высокоинтенсивной и малоинтенсивной нагрузки. И есть понимание, что после напряженной работы можно будет слегка расслабиться. Как видим, эффект помидора имеет широкие рамки применения. Всегда ли можно применить технику помидора, достигая высоких результатов? Давайте разбираться. В принципе, ранее мы уже рассмотрели некоторые ограничения на применение техники помидора. Это срочные звонки и совещания, общение с клиентами и заказчиками, активный нетворкинг, когда смотреть на часы попросту неприлично. А что если вся ваша работа состоит исключительно из общения и заключения сделок, как, допустим, в отделе продаж? Конечно, в этом случае все равно стоит планировать хотя бы примерную длительность общения и понимать, какой итог разговора вам нужен на данном этапе. Если с этим проблема, тогда следует поработать над развитием навыков коммуникации. Однако стремиться разложить весь свой рабочий день строго на 14 помидоров и не прощаться с клиентами, если вы уже обо всем договорились, конечно же, не стоит. Мы как раз и начали с того, что гибкий подход. Подход – это то, что позволяет достичь эффекта помидора. Каковы же оптимальные области применения техники помидора? Их достаточно много. Так кому подходит техника помидора? Всем специалистам, чья работа требует постоянной сверки с целями и задачами проекта. Всем командам, чья работа синхронизована под определенные отрезки времени. Фрилансерам и прочим свободным художникам, которые сами планируют свое время. Студентам и школьникам для наилучшего структурирования знаний и подготовки к экзаменам. Спортсменам для оптимизации тренировочного процесса. Это самый общий список, который при желании можно детализировать и дополнить. Есть ли случаи, когда технику помидора нельзя применить? Разумеется, есть. Как именно использовать эффект помидора? Кроме как распланировав время и включив таймер на смартфоне. Сегодня для этого есть специальные приложения, которые помогут вам не запутаться в делах и помидорах.
заключение хочется порекомендовать новичкам использовать приложение Pomodoro Timelight, чтобы изучать на практике возможности методики. А для более продуктивных пользователей лучше всего использовать программу Forest. Эффективность Pomodoro доказана научно, поэтому пренебрегать этой методикой попросту глупо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами.

0: پایتахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа, у микрофона Шахзода Зуирова. Душанбе покажет туристический потенциал на летнем фестивале. Масштабное мероприятие, прирученное к 35-летию независимости Таджикистана, пройдут 22 и 23 августа в Наврузгоге, сообщили в администрации города. Жители и гостей столицы ждут выставки продажи изделий народных ремесел, национальных блюд, спортивные и интеллектуальные игры, театральные постановки и даже цирковые представления. А гвоздем программы станет грандиозное шоу-концерт с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады, добавили там. Кроме досугового, фестиваль преследует и иную цель – привлечь больше туристов и инвесторов для развития Душанбе, а также поддержать частный сектор. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. У микрофона Шахзода Зуирова. Душанбе покажет туристический потенциал на летнем фестивале. Масштабное мероприятие, прирученное к 35-летию независимости Таджикистана, пройдут 22 и 23 августа в Навруз-Гохе, сообщили в администрации города. Жители и гостей столицы ждут выставки, продажи изделий народных ремесел, национальных блюд, спортивные и интеллектуальные игры, театральные постановки и даже цирковые представления. А гвоздем программы станет грандиозное шоу-концерт с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады, добавили там. Кроме досугового, фестиваль преследует и иную цель – привлечь больше туристов и инвесторов для развития Душанбе, а также поддержать частный сектор. Это были главные новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Мулоҳиза.
3: Таҳлил ва баррасӣ, пурсиш ва посух
2: аз барномаи
3: Мулоҳиза. Мулоҳиза.
4: Дуруд шунавандаҳои изатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии Мулоҳиза. Дар барномаи имрӯзаи Мулоҳиза доир ба оила, пояи ҷомеаи солим суҳбат менамоем.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
5: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

0: Золотая музыка на 102.2 FM.
1: Дорогие радиослушатели, после выпуска новостей и одной песни давайте уже узнаем, какой будет погода сегодня за окном республики. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможно гроза. Ветер западно 5-10 метров в секунду. Температура по ночью 9-14 градусов тепла, местами до 16-18. В Сагдийской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западно 5-10 метров в секунду, при грозе усиление до 13-18 метров в секунду. В Хатлонской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе усиление до 13-18 метров в секунду, мгла. В районах республиканского подчинения переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западно 5-10 метров в секунду, при грозе усиление до 13-18 метров в секунду. Ну и, наконец, столица Республики Таджикистан в прекрасном городе Душанбе. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду, при грозе усиление до 8-13 мгла. Температура ночью 20-22 градусов тепла, днем 29-31. Желаем вам прекрасного настроения в любую погоду.
2: Почти погиб той зимой.

той зимой я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас собой. Я почти погиб. Отказали тормоза, и я несусь по отвесному склону широко открытыми глазами. Мои руки связаны за спиной, колени в осколках вместо икон, рамы выбитых взрывной волной окон. Ты накрутила на палец свой белокурый локон. Мадонна, Мадонна, прошу, прими мою исповедь. Нет сил, чтобы выстоять, нет сил, чтобы выстрелить. Рано ноет, рано скулит, рано воет загнанным раненым зверем. Умоляю, утоли мою боль, напои меня своим отравленным зельем. И тогда ты снова увидишь во мне монстра злобного гения. Но я хочу лишь остановить тебя, это мгновение. Ночь не ночь, черная магия. Это не стихи в письме, на бумаге я. Вернее, то, что осталось от меня и от моих чувств к тебе. Почти ничего, но это малость больше, чем от горечи я задыхаюсь, словно от удушливой астмы. И ты там, в белой фате, но меня не позвали на этот праздник. Я не знаю, кто написал этот стрёмный сценарий для нас с тобой. Такой расклад теперь, из сердца вон, из глаз долой. Дым под потолком, я пью вискарь четвертый день. И то, что было, кануло камнем на дно. И теперь круг, я почти погиб той зимой. Я почти пропал.

0: той зимой я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас с тобой. Я почти погиб.
1: Должна все вернуть мне, ты должна все вернуть мне. Ты должна все вернуть мне, слышишь себя, должна вернуть мне. Я к тебе бы спустился, побежал, но не выйти из комы. Этот пятый этаж, я под замком, я прикован и сколот. Ты должна быть со мной до конца, все утерпеть. Я в тюрьме, воет ветер, все теперь. Обмани меня, что вернешься, хотя бы кинь кость. Ты должна, и я жду, поджав хвост, верный пес Котико. Третий месяц плюю в потолок, ты смогла научить меня, это страшный урок. Я не чувствую урок, не чувствую ног, и, наверное, мертвый. Должна позвонить, ты должна намекнуть, попросить подождать, и я подожду. Я жду, я распят, я лежу, я не спал, и болезнь вворачивает меня, ногу шуруп слышит. Ты должна быть со мной, ведь эта сделка между нами была подписана кровью. Кабалой назови ее долговым обязательством или любовью. И, взяв меня за горло, боль говорит, такова оплата за гонор. Несчастная гордость.
0: Я погиб той зимой, я почти пропал из-за нее. Я платил ей болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб той зимой.

каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки. Это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были и тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программы по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фурод миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе.
0: Ваш наилучший и разумный выбор в информационном пространстве нашей любимой отчизны.
2: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
3: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Североказахстанской области стартовал пчеловодческий сезон. В Беларуси запустили новое мобильное приложение для пожилых людей. А также новости из Кыргызстана и Армении прямо сейчас.
2: Кыргызстан.
3: В Кыргызстане по указу президента Садыра Жапарова о Дне национальной чистоты по всей стране прошли субботники. Сотрудники национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане также отправились на уборку одной из природных зон. Активное участие принимала и наш корреспондент Айгерим Абазбекова.
4: Небольшой коллектив национального филиала телерадиокомпании «Мир» в Кыргызстане отправился в одну из популярных зон отдыха. Сюда туристы приезжают круглый год. И сегодня под прицелом команды не новости, а мусор, рассказывает корреспондент телеканала Адилет Исаков.
5: Мы стараемся собирать весь мусор, который есть здесь, не пропуская ни одного. Главная цель – сделать чище нашу природу, чтобы отдыхающим и туристам было приятно отдыхать и наслаждаться нашей природой. Ведь самое главное – это чистота. И, как говорится, чистота начинается с нас. И самое главное – если мы будем чистыми, то и весь наш Кыргызстан будет самым чистым.
4: Коллектив распределился по всему зеленому склону. Все так активно включились в работу, что найти коллег для съемок оказалось непросто. Удалось поймать для интервью Аселю Сенову, которая решила полюбоваться горными пейзажами.
6: Такая прекрасная возможность поработать, чтобы потом хорошенько отдохнуть. И виды потрясающие. Сегодня погода нам благоволит, солнце светит. Вот. И такой тимбилдинг для нашей команды телеканала «Мир».
4: Субботник с подъемами и спусками стала отличной физической нагрузкой для тех, кто обычно работает в офисе. К тому же команда была приятно удивлена. Мусора оказалось немного, делится шеф-редактор радио Алексей Калинин.
7: Ну, вот все, что мне удалось собрать за час. На самом деле здесь совсем немного мусора. Из необычного, пожалуй, только труба металлическая, все остальное бытовые отходы. Есть металл. Причем я заметил, много сладкоежек здесь гуляет, потому что много отверток из-под конфет, какие-то печенья.
4: Мусор убран, и все собираются в назначенном месте, чтобы оценить результат совместно работы.
2: Казахстан.
3: В Североказахстанской области стартовал пчеловодческий сезон. В этом году пасечники делают ставку на развитие собственного поголовья и современные технологии содержания пчел. На одной из пасек побывала Анна Куликова.
8: Пасеку на окраине Петропавловска собрали всего за 2 часа. 30 ульев привезли из России. В каждый подсадили молодую необлетанную пчеломатку. Сейчас главное, чтобы она прижилась с другими пчелами. Развивать местную селекцию начали из-за климата. До 80% привозных пчел с юга страны не переживают долгую зиму. Это затратные для самих хозяйств и с точки зрения логистики. Поэтому здесь разводят карпатку, породу, адаптированную к северным условиям, отмечает пчеловод Дмитрий Степура.
9: У нас безоблетный период порядка 7 месяцев. У нас достаточно жаркое лето, короткое лето. Весна у нас тоже с проказами заморозками. Поэтому вот наши пчелы, они лучше приспособлены к нашим климатическим условиям. По количеству меда, который они приносят, да, если семьи перезимовали хорошо, конечно, они принесут намного больше тех семей, которые были куплены в виде пчелопакетов.
8: Первую партию маточного поголовья на пасеке уже вывели. Сейчас для развития пчел условия благоприятные. Пойма реки Есиль, обилие разнотравья. Цветут ива, одуванчики, яблоня. Еще одно направление – мобильные модульные пасеки. Такие конструкции позволяют быстро перевозить ульи к медоносным полям. С одной такой пасеки собирают до 5 тонн меда, рассказывает председатель Ассоциации пчеловодов Североказахстанской области Олег Гаврилов.
10: Подсолнух, вот такие пасеки у нас разъезжаются по области и упрощает работу пчеловода, так как если пчел поднимать каждый раз, это очень затрудняет работу пчеловода. Сейчас животноводство развивается в области. Очень много стали сеять из парцета, дойника, потом рапса, подсолнуха. Как раз это такие медоносы в нашей области, которые дают объемы меда и качество меда хорошее.
8: В прошлом году в регионе собрали 400 тонн меда. В этом сезоне рассчитывают получить больше. Продукцию реализуют пока на внутреннем рынке. Были попытки экспорта в Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Но затраты на логистику и низкие цены на сладкий товар не оправдали ожиданий пчеловодов.
2: Беларусь.
3: В Беларуси запустили новое мобильное приложение «Я окей». Его разработали специально для живущих отдельно пожилых людей. Они могут внести сведения о своем самочувствии для спокойствия родственников. Ноу-хау опробовала и Татьяна Морозова.
1: Принцип работы приложения прост. Один человек отслеживает состояние другого. Для этого два аккаунта связываются. Если все хорошо, пользователь должен нажать одну единственную кнопку. А если по каким-то причинам он не отметится, приложение отправит тревожный сигнал родным. Разработка подходит не только пенсионерам. Екатерине Горбачевой всего 40 лет, но женщина разработку оценила. Теперь использует ее для связи с сыном. Работает медиком и на сменах часто не до звонков по телефону.
11: А так аккуратненько телефон достал, уведомление. Если его нет, значит все хорошо. Ну и то же самое и опять-таки сын-студент, опять-таки свои дела. То есть это не надо звонить, может быть, там каждый день мама на телефоне, не очень удобно бывает. А так тихонечко между собой обменялись, как говорится, вот этими человеческим теплом, да. Поэтому для нас, ну, так актуально.
1: Андрей, сын Екатерины Горбачевой, часто приезжает на дачу за город. И даже там, в лесу, приложение работает исправно и отправляет сигналы. Один клик, и мама знает, с ее ребенком все в порядке.
12: Звонить сложнее. Ну, там можно дозвониться, но просто не очень хорошо слышно. Ну, это неудобно просто. Ну, и деньги также уходят на звонок. А вот если просто уведомление прислали, то намного проще. Быстрее, современнее.
1: Разработчики рассчитывают, главная целевая аудитория продукта – пожилые люди, особенно те, кто живет один. С учетом этого сделан интерфейс. Он интуитивно понятный, рассказывает основатель проекта приложения «Я окей» Марина Возмитель.
13: Два раза в день приложение нам напоминает, как будильник, о том, что вам необходимо нажать простую кнопку. Кнопка во весь экран, мы ее нажимаем, и приложение до вечера нас не беспокоит. Хотели заложить в это приложение положительный смысл. То есть не все плохо, а я о.
1: Белорусское приложение «Я окей» уже скачали 500 пользователей, и это за несколько недель работы. Установить на смартфон и использовать его можно не только в самой стране, но и за рубежом.
2: Армения.
3: Новую экспозицию в историко-культурном музее-заповеднике Армении посвятили роли женщины в традиционном рукоделии. На выставке под названием «Она» побывала Лилит Мадунс.
14: Экспозиция выстроена как полный цикл традиционного женского ремесла – от сырья до готового изделия. Сначала шерсть вручную вычесывали, подготавливали к работе. Затем с помощью прялки и веретена превращали ее в нить. После этого на ткацком станке создавали ковры с орнаментами, рассказывает организатор выставок службы по охране исторического среды и историко-культурных музеев-заповедников Наре Никогосян.
15: Мы хотели показать сами инструменты ручного труда, которые хранятся в наших фондах. Особенно интересно это может быть молодому поколению, выросшему в эпоху технологий, часто даже не представляющему, как раньше без фабричного производства получали нить и создавали ткани и кружева. Поэтому выставка носит еще и познавательный характер.
14: Идея выставки родилась из желания продемонстрировать кружевные вышитые изделия 20 века, хранящиеся в фондах. Однако в ходе подготовки стало ясно, что коллекция значительно богаче. Особое внимание кураторы уделили воссозданию атмосферы прошлого, опираясь на архивные фотографии женщин за ручным трудом. По словам посетительницы выставки Элизы Саакян, с помощью искусственного интеллекта эти изображения оживают, усиливая эффект погружения в эпоху.
16: Это, конечно, лишь малая часть нашего культурного наследия. Армянская женщина – удивительный творец. Если сильна мать, сильна и семья, сильна страна. И эта выставка еще раз напоминает, насколько важно сохранять и передавать культуру следующим поколениям.
14: Организаторы уверены, что экспозиция вызовет интерес не только у любителей истории и этнографии, но и у молодежи, которая сегодня все реже соприкасается с традициями ручного труда. Выставка будет доступна для посещения в течение 2 месяцев.
2: Казахстан.
3: Космическое имя и президентская фамилия. В Алматинской области живет человек, чей паспорт удивляет даже бывалых госслужащих. Правда ли, что у Меркурия Такаева вся жизнь связана с космосом, узнала Тамара Зарипова.
17: Это действительно так. Когда вся семья в сборе, дома у Меркурия Токаева своя солнечная система. Отца зовут Марс, брата Юпитер, а сестру Венера. Космические имена детям подарил отец. В школе к такой астрономии привыкли быстро, а вот преподаватели в университете не верили. Как и новые знакомые сейчас. Каждому нужны железные доказательства, говорит житель Алматинской области Меркурий Токаев.
18: Я лично своего тезку еще не встретил. Хотя, скорее всего, есть. Ты говоришь, Меркурий Марсович, ну ты что? Я тогда Венера, там еще что-нибудь такое, я там Сатурн, или там что вы меня обманываете? Удостоверение всегда с собой. И всегда говоришь, вот можете ознакомиться, пожалуйста.
17: Еще один шаг к удивлению связан с фамилией и появился, когда Казахстан возглавил Касым-Жомарт Токаев. Меркурий – президенту не родственник. В политику не пошел, к звездам не полетел, хоть космос и пленит. Работает в IT. Зато пустой участок у дома буквально терраформировал.
18: На одном дереве у нас разные сорта сливы. Это вот сорт Стэнли называется. Она вот черная, и плоды у нее овальные, такие удлиненные. А здесь, допустим, сорт на 100 часан. Она желтая, и плоды у нее кругленькие. Здесь у меня еще абрикос рос, но он пострадал из-за зимних заморозков.
17: Капризная погода и разреженный воздух вершин не пугают. Он покорил больше 20 пиков, хотя альпинизмом увлекся чуть больше года назад. Проверку на прочность прошел на первом же восхождении, вспоминает Меркурий Токаев.
18: Когда мы выходили, была хорошая погода. Потом поднялся туман, на вершине началась гроза. А в горах гроза опасна, потому что у нас горы, как бы, там много металла, и она притягивает молнию. Чуть ли не бегом убегали с горы, с вершины. Начался снег, а когда уже еще ниже спустились, там уже прям ливень такой. И как бы, как наш руководитель говорит, вы прошли боевое крещение.
17: Домашних вершин уже мало. На очереди мраморная стена, пик Юхина в Кыргызстане и знаменитый Эльбрус. Восхождение и тренировки каждые выходные. Меркурий мечтает по-крупному взять Эверест. Уверен, и эта высота ему покорится.
3: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
2: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен бебе ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

0: Национальном музее Таджикистана проходит выставка работ известного художника Сухроба Курбанова. Репортаж нашего корреспондента Ирины Умаровой.
1: Коллеги, уважаемые слушатели радиостанции «Садовый Душанбе», с 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана можно увидеть произведение Сухроба Курбанова, художника, чье имя известно далеко за пределами страны. Торжественное открытие выставки привлекло множество гостей, среди которых были и зарубежные ценители искусства. И это неудивительно. Сухроб Курбанов – народный художник Таджикистана, почетный член Российской академии художеств и Академии художеств других стран. За 30 лет работы Курбанов возглавлял Союз художников Таджикистана, в том числе в период независимости нашей страны. Он внес огромный вклад в развитие национального изобразительного искусства, подготовку молодых специалистов и продвижение таджикской культуры за рубежом. Произведения мастера и сегодня представлены в крупнейших музеях мира. Например, их можно увидеть в Третьяковской галерее в России, а также в частных коллекциях США, Германии, Финляндии, Греции, Венгрии, Ирана, Ирака и многих-многих других стран. Картины Курбанова поражают жизнелюбием и умением увидеть красоту во всем, словно солнце восходит из чашечек распустившихся цветов. Сухроб Курбанов ушел из жизни ровно 10 лет назад, не дожив 2 месяца до своего 70-летия. Но его наследие продолжает вдохновлять. На церемонии открытия выступили официальные лица: министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатырион, заместитель министра иностранных дел Каландар Идибек, заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, и все они отметили заслуги художника. Ветеран таджикской дипломатии Рашид Алимов поделился своими впечатлениями. Он сказал, что работая долгие годы в зарубежных странах, он не раз слышал от известных людей, а после знакомства с картинами Сухроба Курбанова, что это художник мирового уровня. Он сказал, что важно ведь не количество экспозиций мастера кисти, а то, что и после его ухода вечность люди продолжают смотреть на мир именно его глазами. Напомню, что организаторы выставки – это Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство культуры Таджикистана и Национальная комиссия Таджикистана по делам ЮНЕСКО. Поспешите, друзья, посетить выставку. Напомню, она проходит в Национальном музее и продлится до 5 июня. Это был репортаж о выставке Сухроба Курбанова. Я, Ирина Умарова, прощаюсь с вами до следующего выхода в прямой эфир. Следите за нашими новостями и оставайтесь вместе с нами на радио «Садовое Душанбе». Это волна 102.2 FM.

каждом народе, в каждой культуре есть истории, которые прошли через века и до сих пор волнуют воображение. Но как часто эти истории оказываются лишь плодом фантазии? А что, если они скрывают в себе частицу реальности? В рубрике «Мифы и реальность» мы будем разбирать самые популярные мифы, легенды и теории. Мы проверим, что скрывается за рассказами, какие факты подтверждают или опровергают их и как они влияют на наше восприятие мира. Миф об Атлантиде. Реальность или фантазия? Миф об Атлантиде – это, пожалуй, одна из самых загадочных и обсуждаемых историй, пришедших к нам из древности. Атлантида – огромный и процветающий континент, который, согласно легенде, был поглощен морем за одну ночь. Но как часто мифы и легенды скрывают за собой зерно истины? Давайте разберемся. Легенда об Атлантиде была впервые изложена философом Платоном в его диалоге «Тимей», написанных до нашей эры. Платон описывает Атлантиду как могущественную цивилизацию, которая существовала за 9000 лет до его времени. Атланты, жители этого континента, были описаны как великие строители, мастера мореплавания, обладатели технологий, которые превосходили знания того времени. Однако в какой-то момент Атлантида оказалась на грани уничтожения. Вследствие войны с другими народами Атлантида была уничтожена природной катастрофой, могучим землетрясением и последующим затоплением. Вся цивилизация исчезла, и континент поглотил океан. Есть несколько теорий о том, что стояло за мифом Платона. Некоторые ученые считают, что Атлантида – это просто история, созданная для того, чтобы подчеркнуть важность моральных и философских уроков. Платон использует этот миф как метафору, чтобы продемонстрировать, как человеческие пороки, такие как гордыня и жадность, могут привести к гибели великих цивилизаций. С другой стороны, существует теория, согласно которым Атлантида могла быть реальным местом. Одной из популярных гипотез является предположение, что Платон описывал реальные события, но искажал деталями. Некоторые исследователи утверждают, что Атлантида могла находиться вблизи современной Тартезии или даже на Канарских островах. Современные археологи и геологи, хотя и не нашли четких доказательств существования Атлантиды, все же продолжают исследовать различные гипотезы. Одной из популярных теорий является теория о том, что Атлантида могла быть связана с вулканической катастрофой, похожей на взрыв

Миф об Атлантисе продолжает будоражить воображение людей, потому что он затрагивает универсальные темы – знания, великое богатство, судьба цивилизации. Возможно, мы никогда не найдем доказательства существования Атлантиды, но ее история продолжает оставаться мощным символом человеческой надежды и трагедии. Миф об Атлантиде, несмотря на отсутствие четких доказательств ее реальности, остается частью культурного наследия человечества. Он вдохновляет ученых и исследователей на поиски новых тайн, а также напоминает нам о том, что даже самые могущественные цивилизации могут исчезнуть, если не научатся сохранять свои ценности и уважение к природе.

Это голос, зовущий за собой. Это голос, пульсирующий в ритме твоего города. Это голос, дарящий мир и любовь. Это голос Душанбе. Это голос Садой Душанбе.

Есть поэты, чьи слова живут веками, не теряя своей силы и глубины. Омар Хайям – один из них. Его рабаи просты на первый взгляд, но за их краткостью скрываются размышления о самых важных вопросах человеческой жизни. Что такое счастье? В чем смысл существования? Можно ли победить судьбу? И как относиться к неизбежности времени? Хайям не был только поэтом. Он был великим ученым, математиком и философом. И его стихи несут в себе логику, ясность мысли и одновременно глубокую эмоциональность. В его строках есть мудрость, ирония, смирение перед неизбежным и призыв наслаждаться каждым мгновением. Почему спустя почти 1000 лет его рубаи продолжают вдохновлять миллионы людей? Давайте разберемся, какие философские идеи заложены в этих коротких, но вечных стихах. Омар Хайям – великий персидский поэт, философ, математик и астроном. Его рубаи – это не просто стихи, а глубокое размышление о жизни, судьбе, любви и смысле бытия. Лаконичной формой он выражал мудрые идеи, доступные каждому, но содержащие в себе бесконечную глубину. Рубаи Омара Хайяма – это не просто поэзия, а философия, выраженная в предельно лаконичной форме. В этих коротких рубаи заложены глубокое размышление о жизни, смерти, судьбе, истине, любви и радости бытия. Несмотря на то, что Хайям жил в X-XI веке, его мысли остаются актуальными и сегодня. Одной из главных тем рубаи является осознание того, что время неумолимо, а жизнь проходит слишком быстро. Но Хайям не просто констатирует эту мысль. Он призывает не тратить время на сожаления и страхи, а радоваться каждому мгновению. Не ситуй на жизнь, она мимолетна, как розы цветения, как вспышка огня. Сегодня, смеясь, упивайся весельем, а завтра, быть может, не будет тебя. Эти строки напоминают нам о ценности настоящего момента. Вместо того, чтобы думать о прошлом или тревожиться о будущем, Хайям предлагает жить здесь и сейчас. Хайям часто размышляет о роли судьбы в жизни человека. Одни его рубаи говорят о том, что все неопределенно, и бороться с этим бесполезно. Но в других он как будто спорит сам с собой, подчеркивая важность личного выбора. Мы сами творцы всех своих неудач. Судьбы нашей нить – не подарок, а мяч. Небесный плотворный лишь узор вышивает, но выбор узора в руках у судач. Такой дуализм показывает, что Хайям не дает однозначных ответов. Он оставляет каждому человеку право самому решать и во что верить. Хайям был свободомыслящим человеком, который не принимал слепого следования традициям и религиозным догмам. Его рубаи звучат скептицизм по отношению к тем, кто утверждает, что означает абсолютную истину. «Смешон мудрец, что твердит без конца. Я истину знаю, мне все объяснится. Но если ты знаешь, каков этот мир, то что же страшает тебя темнота?» Эти строки показывают сомнения Хайяма в догматическом представлении о загробной жизни. Он призывает думать самостоятельно, а не следовательно чужим утверждениям. Тема любви и рубаи Хайяма всегда двояка. С одной стороны, он восхваляет красоту и страсть, а с другой осознает, что любовь мимолетна, а в конечном итоге человек остается один. «Ты свет в моем сердце, ты песня весна». Но как лепесток ты исчезнешь, увы. Люби, но не верь, что любовь вечна. Как ветер уносит цветы, так и мы. Любовь у Хайяма – это прекрасное, но временное чувство. Он учит наслаждаться ею, но не строить иллюзии о ее бесконечности.
Омар Хайям, возможно, и не давал четких ответов на вопросы, которые веками мучили человечество, но он дал нам нечто гораздо более ценное – способ задуматься и воспринимать мир не как набор заученных истин, а как загадку, которой нужно подходить с открытым сердцем и без страха. Его рубаи – это словно зеркало, в которых каждый может увидеть отражение своих собственных мыслей, страхов и желаний. В каждой строке Хайяма скрыта магия простоты, которая на первый взгляд может показаться легкомысленной, но в действительности она требует от нас мудрости, чтобы понять ее глубину. Поэт не предлагает готовых решений, а скорее приглашает к диалогу с самим собой, с миром и с временем, который ускользает как песок сквозь пальцы. Он как философ на перекрестке времен, который с легкостью шагает между бурей и покоем, между радостью и горем, и тем самым учит нас быть живым в каждый момент своей жизни. Так что, может быть, ответ, который Хайям дает нам, вовсе не в словах, а в том, чтобы жить, любить, не бояться и с благодарностью принимать все, что дает этот мир.

Что ж, продолжим. Напомним, что в прошлый раз в рубрике «Размышления» мы говорили про дисциплину. Было подчеркнуто, что эффект помидора – один из наиболее лучших техник для развития дисциплины. Так что в сегодняшнем эфире поговорим о нем. Эффект помидора или техника помодора – что это такое и как его поставить себе на службу? Как взяться за дело и начать работать? Как перестать откладывать на потом то, что должно было быть сделано еще вчера? Как, в принципе, сделать хоть что-то из того массива задач, что стоит на повестке?

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рамзи давлатдори ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
5: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.